природе формалистами не могут, не могут написать музыку формалистическую. Задача

Развита, она должна быть неизвестной, отличной, популярной, обязательно кавказской, должна быть настоящей, должна быть настоящей, только настоящей, настоящей.

Очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квинтеты.

имеется в виду всех поддавшихся влиянию буржуазной идеологии. У всех высылать в лагеря было бы ошибкой. Надо ведь, чтобы остался кто-то для беспощадной борьбы с любыми попытками проникновения буржуазной идеологии.